0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: только не хочу,
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не, не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий! Нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство.
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу.
2: Конечно, молодец.
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь.
0: Начнется.
3: Привет, Таня. Нет, я сегодня не хочу никуда идти.
1: Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она,
3: правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха. Ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть...
0: Вот видишь. Ты не можешь сказать «хочу».
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю «не хочу»? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу. Что это было?
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да. Ой, пропало. Ура, я больше не хочуха.
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха.
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
3: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

мама будет очень рано, чтобы к дедушке идти. Сразу я с кроватки встану. Вот уже мы и в пути. Дедушка встречает рада, дружбы нас крепляет нить. Учит он меня, как нужно Бога и людей любить. Слушать папу, маму надо. Это заповедь Творца. Будет славная награда, коль послушен до конца. Мы рисуем, пишем буквы, книжки учимся читать, произносим буков звуки, на оценку только 5. Вот мы вышли на полянку покатать футбольный мяч. Я за ним по свежей травке побегу лошадкой вскачь. Так и день проходит снова, солнце село за горой. Вот и мама на пороге, чтоб забрать меня домой.

0: Пчелы рождаются из яиц, которые откладывает самая главная пчела – королева.
1: Это не то! Я же не пчела!
2: Вы сейчас увидите уникальные съемки. На свет появляется маленький дельфинчик. Мама его рождает прямо в воде. А сейчас, смотрите, она подталкивает малыша вверх на поверхность, чтобы тот вдохнул воздух. Ведь дельфины дышат, как и мы, кислородом.
1: Это очень интересно, но тоже не подходит.
3: Нужно заметить, что крокодилы очень заботливые родители. Они храбро защищают свое потомство от нежданных чужаков.
1: Опять не то.
4: Грибы размножаются спорами, которые находятся в так называемых сумках или грибницах.
1: Ну вот еще, я же не гриб.
0: Когда наступает весна, из-под снега пробивается первая молоденькая зелень. На деревьях начинают набухать и лопаться почки. Недавно еще мертвая природа пробуждается и оживает.
1: Это очень красиво, но опять не то. Папа!
5: Что ты кричишь?
1: Папа, откуда я взялся?
5: Как это взялся? Ты же не старая вещь, которую находят в шкафу и долго вспоминают, откуда она взялась.
1: А Таня говорит, что ее нашли в шкафу.
5: Что за бред?
1: А Вовка сказал, что его скинул аист, пролетавший над домом.
5: Ха-ха-ха, ничего смешнее я не слышал.
1: А Наташку нашли на даче в капусте.
5: Митя, я же тебе говорил, что ты появился из маминого животика.
1: Я тоже им в классе так говорил, а они не поверили. Спросили, как же я туда попал. И еще смеялись, тебя что, мама проглотила?
5: Да, не задачка. Ну хорошо, ты уже большой, и я открою тебе секрет. Я тебя подарил маме.
1: Как подарил?
5: Слушай меня внимательно. Ты был малюсенькой клеточкой, которая во мне зрела и которую я хотел подарить только самой любимой женщине, твоей маме.
1: И что?
5: Тот момент, когда мы с мамой поняли, что любим друг друга и должны жить вместе, мы пошли в церковь, и там нас благословили. У нас была свадьба. Это такой праздник.
1: Как день рождения?
5: Да, такой же радостный.
1: А там тоже дарят подарки?
5: Да, а мой подарок твоей маме был ты.
1: Так что же получается, что я подарок?
5: Да, самый долгожданный и любимый.
1: Папа, а тебя тоже подарили?
5: Конечно. Меня твой дедушка твоей бабушке. А его подарил прадедушка прабабушке.
1: И каждый раз был праздник?
5: Да.
1: А почему?
5: Потому что каждый раз это происходило с любовью наших родителей и благословением нашего отца. А теперь мне пора на работу.
1: Какого? Какого отца? Дедушки или прадедушки? Дедушка, ура, ты пришел! У меня к тебе очень важный вопрос.
3: Здравствуй, Митя. Что за такой важный вопрос?
1: Дедушка, а кто был первым папой?
3: Каким первым папой?
1: Ну, самым первым. Папа – это мой папа. Ты – папин папа. А кто был самый первый папа?
3: Ах, вот оно что. Иди сюда, садись. Самый первый папа – это Бог. Он сотворил нас всех. И первого человека тоже Он сотворил.
1: Но ведь Бог – папа для нас, для всех.
3: Правильно.
1: Так кто мой папа, папа или Бог?
3: Вот ты, Митя, знаешь, как ты появился?
1: Знаю. Я был маленькой клеточкой у папы в животе. А потом папа подарил меня маме.
3: Точно. А вот эту клеточку кто создал?
1: Бог?
3: Бог. Он твой небесный отец.
1: И папы, и мамы? И твой дедушка?
3: Конечно. Всех людей.
1: А кто папа у Бога?
3: Никто. Потому он и Бог, что у него нет папы.
1: Как же так? А ему не грустно без папы?
3: Конечно, нет. Ведь у него есть ты, и ты, и ты, и ты. Бог нас любит, как своих детей, оберегает, ну и научает, наставляет, как любящий, но строгий отец. Уже поздно, Митя, и тебе пора в кроватку.
1: Бог, ты не грусти. Я знаю, что у тебя нет папы, но зато у тебя есть я.
6: Я знаю, сынок.
1: И хоть я тебя не слышу, но я все равно у тебя есть. Ты ведь меня слышишь? Спасибо тебе за это яблоко. За маму, за папу и за дедушку. А это тебе.
6: То, что существовало от самого начала, и то, что существует сейчас, то, что мы видим, и то, что мы слышим, зачем мы наблюдаем и к чему прикасаемся. Все, от малой капли до огромного океана, от низшей клетки и до высшего существа, человека, создано Богом, нашим Отцом и Создателем всего мира.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: только не хочу, хапа-пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Я? Как кто? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не, не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань-ка к нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий! Нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство.
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу.
2: Конечно, молодец.
1: Вот это да! Ой, нехочуха, теперь у меня начнется новая классная жизнь.
0: Начнется.
3: Привет, Таня. Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь.
1: Я
0: Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт, только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу. Что это было?
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да. Ой, пропало. Ура, я больше и не хочуха.
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха.
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
1: Я тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.